0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Ятели вас коням взяли по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр хош омадин ба
4: Керек. Салам ба хама хош омадин ба
5: Радио Кампус. Мархабан бикум фи кулиет ар-радио.
1: Радио Кампус, се супер.